слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Волхове переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 46 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: ВФМ.

back watching my mansion burn to ash while I

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если много шишек на елях, зима будет морозной, но урожай на следующий год хороший. По прогнозам синоптиков, в пятницу 14 августа в Волхове переменная облачность, днем до 18 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 46 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ЛИНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ.
4: Прием.

слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. ВФМ.